мне написано в книге Моисея, в книгах Моисея, в пророках и в песнях. Он открыл им глаза, разум, уразумение. То есть они слышали, знали Писание. Bet ne ar Dieva gudrību, ne ar gara atklāsmi. То есть они знали Писание, но не откровением Божьим, не мудростью Божьей. Им было сокрыто это, дорогой источник, который свидетельствует об Иисусе, как он здесь говорит. Šis dārgais avots, dzīvības avots, viņiem bija apslēpts ciet. Viņi nespēja saprast, ko vārds saka par Jēzu. To vajadzēja savienot, ieraudzīt. Им надо было это увидеть, как слово, оно живо и действенно, kā vārds darbojas pasaulē, kā vārds ir tapis miesa, kā ir mājojas viņu vidū. Им надо было увидеть, как слово стало плотью, как обитало среди них, как оно исполнилось. Им надо реальную жизнь было увидеть в свете Слова Божьего. Им реально дзивадзе ираудзит дивард патиесības гайсма. Иисус им открыл разумение. Tas kungs viņiem atklāja saprašanu. Tie rakstus saprata. Господь открыл разумение, и они Писание поняли. Он может духовно открыть Слово Свое, ибо Он Сам есть от начала. Слово исходило из Его, исходит из Его уст. Tad viņš pats ir šis vārds, un vārds izriet no Viņa mutes. Nav labāka mācītāja, нет лучшего учителя, как Сам Господь, автор Слова. Nav labāka mācītāja kā pats kungs, kurš ir arī vārdu autors, svēto vārdu. Un mēs na sirdsa čitāt 119. psalomu. Un man ir sirdī lasīt 119. psalomu. Gospodi, atkroj nam razumienie, atkroj slovo svojo. Как ты хочешь каждому в сердце, как ты греб которым седи ielikt, kungs, lai šis vārds kļūst skaidrs un saprotams, чтобы мы услышали, что ты хочешь сказать каждому, каждому лично, которым персонику ты греб teikt, kungs. Благослови, веди нас, свети и вади мус. Амен. Итак, 119-й псалом. В русской Библии это 118-й. Самый длинный псалом, подсгорака из псалом, скорее, в Библии это 118-й. Но мне почему-то кажется, что мы его не прочитаем до конца. Мне кажется, что мы с ним не звали из бега, но начнем хотя бы. И мое желание, мое велешенное, чтобы, если кто еще не полюбил псалтырь, я как-то волнов и мило из псалмус, чтобы Слово Божие, которое есть в псалмы в том числе, лай шис Дио вардс, кас ир псалмы тай скайта, стали любимым, лай клюст пар мильяму, пар вардс клюст мильш, лай мес но туриенс варам смелтес вису, кас непецешанс мусу двеселем, чтобы мы могли бы черпать из Слова этот хлеб жизни, который так необходим душам нашим. Чи дзивибс майзе, вардс но дебсим. Kas izriet no tā kunga mutes, mums ir tik ļoti vajadzīgs, lai mēs būtu, mūsu dvēseles būtu pamielotas ar tauku barību, tad nas siķiļas bija naši duši tukam. Blagaslavī nas vētam, Gaspoģis svētījus to kungs. Un tātad 119. psalms. Psalam 118. Načinu čitāt snaķālā. Es sākšu lasīt no sākuma. Svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Blaženni neparočnīju v puti, hadjašīju v zakoni gaspodņiem. Un pašā psalma sākumā viņš jau runā par svētību. Un načāļi viņš jau gavarīt o blagoslavienī, blaženni.
Блажен, кто же блажен? Кас те ир те святые? Непорочные в пути, не нозезик савус целиос. А как соблюсти непорочность? Как палект не нозезигамс? Не нозезигам. Кас стайга пецта кунга баушлем, ходящий в законе Господнем. Слово блаженны, святые, где мы встречаем и в Евангелии от Матвея. Šos vārdus svētīgi mēs sastopam arī Mateja evaņģēlijā, 5., 6., 7. Nodaļas. Tā saucamajā svēta kalnurunā v Nagornai propovēdī, kde Jēzus gavrīt blaženni. Un nogarās izpoļzējot tā slova, blaženni, tātad svētīgi. I mēs vidim, kā Jēzus izpolnil zakon v tom čislē etat pirmais stih, arī šo pirmo pantu, viņš ielika mūsu sirdīs, lai mēs varētu staigāt pēc tā kunga baušļiem, štob mēs hadīli pa zakonam gaspodņiem. Es uzdal vsevo liš dvie zapavidi. Ja es devu tikai divus baušļus. Mīl Dievu savu kungu no visu savu sirds, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu. Un otrs līdzīgs, mīl savu tuvāko kā sev pašu. Ļubī Gospoda visiem sirdsam, sieju krepasie, sieju silu, sieju i vtaroj schoži. Ļubī ближнего своего, как сам себя. Две заповеди. И тогда ты будешь блаженным. Ты будешь святым. Йо ты сапратиси, ибо ты поймешь, о чем говорит Иисус в Нагорной проповеди. Это благословение, тайр святиба. Он хочет, чтобы твоя душа, он ведь говорит, это вот веселое, būtu svētīga un svētītā, štob anā blā blaženna, blagaslavlinā dušā tvajā, dušā čelavieka, cilvēka dvēsele, katora nahodica v mīri s Gospodam, kas atrodas mīrā ar to kungu, ībo pravidnest Gospoda na vierušim, jo Dieva taisnība ir pār ticīgo. A što za vieru Бог ищет, каду тицибу Диос меклэ. Во-первых, конечно, живую. Диос меклэ дзиву тицибу. Но в кого? Уз ко? Уз дэлу, ко венчир сутишая посолэ. Веру он ищет, чтобы мы веровали в сына его, которого он послал в этот мир. Слово стало плотью. Вар цирклюис пар мясу. Маю и мусу виду обитала среди нас. Иисус говорит очень просто. Есть сакминкарш, сакоман. Он говорит, следуй за мной. Следуя за Иисусом, мы слова Иисуса принимаем. Это для нас и закон, и любовь, и милость, и благословение. Все. Узнимут Иисус вардс, тас мумс ир святибс авоц, дзивибс авоц, ган бауслиба вис. Весь сыр меня, все в нем, все от него, для нас, для людей. Он себя отдал для нас. Винч севи отдава мусу лабад. Шел на крест, гаюс крусту, чтобы мы уразумели слово его, чтобы мы познали Бога, лэмес епазиту Диеву, цаорвиню. Он говорил, кто меня видел, тот видел отца. Винч тэйца, кас мане редзэйс, тас редзэйс тэву. Он показал, каков должен был быть человеком. Он порадует, когда мы рябут человеком. И мы, как верующие, мы к этому призваны стремиться. Мы скатиться и гасам айцинаты у сто тектес. Святых тектес, не нозезик, савос целес, кас стайга опец та кунга баушлем. Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. И добавим, следуя за Христом, секует Христом. Святые те, кто сарга виня лецības, кас виню меклē но виса сердц. Блажены хранящие откровения его, всем сердцем ищущие его. Хранящие его свидетельство, хранящие его откровения. Святые те, кто сарга виня лецības, виня откласмес. Блажен ты будешь, святых ты būsi. Ja tu to, ko tas kungs ir tev atklājis, tu to glabāsi dziļi savā sirdī,
будешь хранить в сердце своем откровение Его. Кто же получает Его откровение, свидетельство касанием Viņa liecība ir un atklāsums, kas viņu meklē no visas sirds. Visiem sirdsam išķišie jevo. Visiem sirdsam no visas sirds. V tam mire naša sirds, čelovičiskaja, ono vidiet očiņi mnoga vazmožnosti. Mūsu sirds redzē ļoti daudz iespējas, što iskaļ v tam mire. Он говорит, блаженны, святые те, кас виню мекле, но висе сердце. Всем сердцем ищущий Его. Если человек всем сердцем будет искать Его, я цилвак, но висе сердце мекле, меклес виню. Вису аукстаку Всевышнего. Он откроет, он отклас. Viņš atklās to, pēc kā tava sirds kāro, un dos tev to, pēc kā tava sirds kāro patiesībā. Un atkroja tevi, un dās tebie to, k čemu stremītsa na samam dēļi sirdsa tvojo. Eta ļubav gaspodņa, tā ir Dieva mīlestība, mīlest gaspodņa, žēlastība, kas nāk no tā kunga. Tāpēc viņš saka, svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds. Viņš grib, lai mēs būtu svētīgi, bet mums ir jānāk pie svētības avota. Un hoči, štob mēs bili blaženi, no nam nada prihadīt k istočniku vsakavo blaženstva, izhadjašiva iz Gospoda Boga našava, kas izriet no mūsu Dieva. Trīcis stih pradalžājot, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. Trīšajā pantā mēs lasam, они не делают беззакония, ходят путями его. Это пути мира, тир мира цели. Тех, кто познали Господа, они ходят в мире. Касир я познаю, что кунг винь стайга мера, виня мера. Ее Иисус стоится. Меру эсим сдоду, не как пасаула. Иисус говорит, мир я вам даю, не как мир этот, я вам даю. Потому что если мы пребываем в законе, наша совесть нас осуждает очень часто. Ja mēs paliekam bauslībā mūsu sirdsapziņa mūs apsūdz. Bet vainu no vinu может снять. Vainu var noņemt tikai tas kungs. Только Господь может снять с нас вину перед Богом. Сын Его заплатил за твою и за мою вину. Чтобы мы были в мире с Богом, чтобы мы не прятались от Него, лэмис будто мира от Окунгу не слэп ту основине, но ходили в этом мире по Его путям. Лэмис тайгат виницелес арпреку с радостью. Четвертый стих, четвертый испанц. Тупац павелай стипри сарга от того сликому сунтем рупиги сакот. Ты заповедовал повеление твоих хранить твердо. Man liekas, ka Jozovam Dievs teica, esi stipris un drošs, būt tvird un mužisvin. Jozova priņa lietas slovā. I tak i pastupal, un tā arī viņš darīja. Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Tu zapavēdāli pavēlēniet vai hranīt tvirda. Neatstupai от слов Господня. Не откапись над его вардием. Следуй за ними. Если он говорит, надо прощать, значит, прощай, как бы тяжело это ни было. Я тебе jāpiedod. Pēc tā kunga vārda. Tā, lai cik tas smagi nebūtu, dari visu, lai tu piedotu, lai tu spētu piedot. Un to, ko mēs nespējam, Dievs šajās labajās vēlmēs nāk pretim. Ir v tom, što ты желаешь угодить Господу, Господь идет навстречу и помогает тебе. И пятый стих, пятый испанец. «Каут эсус то вен те, кто слай саргат ум пилдит таус ликумус, о если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих». Это желание. «Шир вэлме». И одновременно молитва –
такие молитвы, я верю в Богу, угодны. Шад слушанцы Дивам тикамас. Kaut uz to es vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. O jēsli bi napravļālis puķī maigi savu ļuģeņu uz stāvu tavajīh. Lai Dievs dod, dai Bog, štobē tie... Eta takoje žēlānie i bila v sērce našem. Što mī kāk slugi smotrim na ruki Gospoda. Хотим учитать, угадать его пожелания и срочно, и с радостью исполнять. Mums kā kalpi raugās uz kungiem un ar nepacietību gaidīdam saņemt no viņa kādu pavēlu, ar prieku to izpildītu. Sastais pants, šestais stih. Kad es turēšu visus tavus baušļus savu acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Да, если они передо мною, я винер манацу прекша, бет Иисус, винч илекшо варду сирди, но Иисус свое слово вкладывает в сердце. И нам не надо, как некоторые раньше делали заповеди, привязывали на лбу, ну, записанные реально. И как бы перед глазами, хотя их нельзя, невозможно сразу у глаз прочитать, их надо или снять, а там все равно маленькими буквами написано. Тогда как бы тогда парашен, варбут ари тагад кад то лето, кад баушлюс пьесея сев старпаци ему спьерес, бет вини сев практически не варизласит. Viņi tur karājas, bet tas karājas, tu tikai redz to ārējo. Bet Jēzus grib, lai viņa vārds, viņa baušļi, turiet manus likumus, manas pavēles. Un hoši, štobu mi diržāli slovo jau, štobu ono bila v sērce našam, lai tas būtu mūsu sirdīs. Un ja tas būs sirdīs, tad viņš ir saka, es nekad nepalikšu kaunā. Я не постыдился бы, если в сердце моем все твои заповеди, любовь к Богу, к ближнему, милостиба, уздаю, он туваку. Седьмой стих, септитай спанц. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad es mācos tavas taisnības tiesas. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Перейдем к одному. Попробую перевести, как сказано по-латышски, и порассуждать, а потом наоборот. Псалмист говорит, я благодарен тебе от чистого сердца. Ибо я славяту тебе но тира сердца. Я тебе потейктос но тира сердца. Он славяту тебе. Я благодарил в тебе в правоте сердца от чистого сердца. Ведь чистое сердце – это и правое сердце. Неправое сердце не может быть чистым. Поучаясь сюда правоты, правды твоей, когда смотрел с того стаясь на тесос. Ведь нет лучшего учителя. Он нас ведет по жизни. Это не доска имел. Это снова... Tāfelē ar krītu, kur kāds kaut ko tev māca. Un učit v žizni. Un učit no tvojih ašipkach. Viņš māca tev no tavām kļūdām. Un učit tebā o tvojih dostižēņi, no taviem sasniegumiem. Izdošanām neveiksmēm at udači, nevzgot, neudači. Un učit v žizni. Eta žizni, naša žizni, eta škola. Mūsu dzīve tā ir skola. Кто-то это понял и говорит, я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь сюда правды твоей. Что потесился скайдру сердце, когда мацу осталось таясь небес теса, то сапраст, отзыть, это понять, уразуметь.
что мы действительно могли бы благодарить, как Бог нас учит и ведет по этой жизни. Mēs kā Dievs mūs vada cauri šai dzīvei. 8. stīk, 8. pants. Es turēšu tavus likumus, neatstāj mani pavisam. Budu hraniķu stāvi tvoju, neastavļai miņā savsiem. I psalmis šota poņil očiņ glavn, šota pirva očiriodnē. Psalmis ir kaut ko saprast vissvarīgāko, neatstāj mani pavisam. Es turēšu, bet tu neatstāji mani visi. Es turēšu tavus likumus, bet tu neatstāji mani. Budu hraniķi uz tavu tvoju, neastavļai miņā savsiem, neastavļai, Gospadi. Budu hraniķi tvoju stāvi, neastavļai, ibo bez tebā ja ničo nemagu. Jo bez tevis es nenieka nespēju. Это Иисус нам открывает. Без меня вы ничего не можете. Я могу обещать, я буду держать твои законы, но я через минуту могу пасть. Только держась за Него, Он меня. Если Он меня будет вести, то и я буду следовать и не упаду. Ja viņš mani vadīs, tad es sekošu un nekritīšu. Хорошо давать обеты Господу и их исполнять, bet labi ir tam kungam dot solījumus un tos turēt. 9. pants, 9. stih. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad? Turēsies pie taviem vārdiem. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себе по слову твоему. Interesanti, ka šeit ir uzrunāts īpaši jauneklis. Interesanti, šo здесь и юноша. Обращение к юноше. Я думаю, что юноша еще не познал эту жизнь, может быть, так не почувствовал ее настолько опытом. Я Николас Велнау пьедзивой сар пьедзишу от зиви, издзивой ста. Он табец и паши яунеклием тасирвайзикс. Особенно юношам это нужно. Как содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему, которое с испетовым вардием. Кое есть сертей, что слово... Слова, которые исходят из уст Сына Божия, жизни. Слова, Он говорит, плоть не пользует немало. Слова, которые я вам говорю, есть суть, дух и жизнь. Мес недарне нека варди, ко сим сруна ир гарсун дзивиба. Турете с пешим вардием. Турере ир ятилп старый pirmām kārtām dvēseles labklājība. At, esli būdiem džiržāt sasa slavam jau, eta blagoslavenie dļa duši. Nu, i što nāda neabhadīma dļa ploti Bog patkīnīs? Eta jau abišķēnie. Mums kas vajadzīgs arī šajā pasaulē, lai mēs dzīvotu dievbīgu un pieticīgi. Dievs visu ir apsolījis piemest. 10. pants, 10. stih. Es tevi meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. Kungs dod mums meklēt tevi no visas sirds, дай нам, Господи, искать тебя всем сердцем. Чтобы это не было формально, lai tas nebūtu formāli, но действительно всем сердцем. Bet tiešām no visas sirds. Svētī, un neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. I nedaj mne uklaniaca at zapavidi tvojih, Gospodi, blagoslavi, svētī. Nu, my tolika do 10 stiha došli. Ja očiņ nadejus, es ļoti ceru, kamuto pojavilsa, možet, bolše interes čitāt psaltiri samamu. Kādam varbūt parādījās lielāk interesi lasīt psalmu grāmatu pašam. Сегодня вечером в программе «Открыто небо» мы служили вместе. Я Айвар Созвонович, вы, дорогие радиослушатели Шайва Крара. Мы скалпаем копа из Айвар Созвонович и с дорогим радиоклонсвитами.